0: будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
1: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и Вайхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте Алмазного края. И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
2: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
1: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Майхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Хорошее настроение.
1: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Валросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Майхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Алросы испытают защитные наушники с активным шумоподавлением. Экологи Алрос открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. 12 человек пройдут финалы ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Теперь подробно. Алросы протестируют защитные наушники с активным шумоподавлением. Они сохраняют орган слуха от перегрузки и при этом позволяют слышать, что происходит вокруг. Также устройство оснащено гарнитурой для общения по радиосвязи. Подробнее о нововведении рассказал продакт-менеджер группы «Восток Сервис» Вячеслав Лаврентьев подкасту «Промбез».
4: Голос разговора на фоне промышленного шума, он там в сотни раз тише. И, конечно, невозможно полностью отсечь на 100% там звук турбины, например, да, и выделить голос человека. Конечно, все-таки шум производства, он будет слышен. В этом и смысл, что нам необходимо иногда, наоборот, слышать это оборудование, просто делать это безопасно.
3: Подразделения алмаздобывающей компании регулярно получают от Управления промышленной безопасности новые образцы средств индивидуальной защиты на испытания. Подробнее о том, как защитить свой слух на производстве и какие наушники доступны для сотрудников Алроса, узнаете из нового выпуска подкаста «Промбез». Далее. Экологи Алроса открыли дополнительные пункты сдачи батареек в Мирнинском районе. Количество ящиков, из которых элементы питания отправятся на переработку, увеличили в рамках акции «Минус на плюс» до 28 адресов. Комментирует Анастасия Габрашитова, директор экоцентра Алроса.
5: И это прекрасная возможность для наших жителей изменить отрицательное влияние на окружающую среду на получение полезного компонента. Весь собранный объем отработанных батареек будет направлен на завод для переработки. Полезные ресурсы извлекут и используют заново.
3: Для удобства жителей дополнительные ящики установили в трех мирнинских школах – 8, 12 и интернате, а также в удачнинском отделении МРТК и в Айхале, в центре доп. Образования «Надежда» и школе номер 23. Там принимать батарейки будут до 1 октября. Адреса всех ящиков для сдачи элементов питания вы найдете на сайте «Алмазного края». И еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик, где читают стихотворение, публикуют его ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Продолжит Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов во ВКонтакте. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые экологи «Алроса» побывали внутри алмазодобывающей драги. Так специалисты лучше понимают производство и экологические решения компании.
1: А вы знали?

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. 5 сентября в Мирном пройдет открытое первенство Мирнинского района по мотокроссу. Место действия – мототрасса Баянай за зданием ОМВД. Начало в полдень. Приходите поддержать любителей адреналина. В эту субботу Ленский историко-краеведческий музей приглашает линчан и гостей города на финал выставки «Здесь были и небылицы». Это не просто закрытие, а возможность заглянуть за кулисы творческой мастерской. Юные авторы и куратор расскажут, как рождались их работы. От первых идей до готовых коллажей. Вы узнаете, как они искали неожиданные связи между музейными экспонатами и повседневной жизнью города. Вы можете задать любые вопросы и поделиться впечатлениями. Ленский музей ждет вас 5 сентября в 2 часа дня. Продолжаем. Отличные новости. Ледовая арена Кимберлита открывает сезон. Первый массовый прокат пройдет 5 сентября. Доставайте свои коньки и до встречи на льду. Начало сеанса в 17 часов. После коньков надевайте кроссовки. В это воскресенье пройдет долгожданный алмазный кросс 2026. 6 сентября бежим в Мирном, по городу и вокруг карьера. Старт на стадионе «Триумф» в час дня. Для тех, кто успел зарегистрироваться, не забудьте медсправку, паспорт и страховку. Без них не допустят. А если вы решили бежать в другой раз, приходите поддержать бегунов. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по телефону 8-914-112-2059. В общество «Алроса Спецбурение» требуется водитель автомобиля КМУ, кран-манипулятор и машинист буровой установки РС-90. Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В Мирнинское авиационное предприятие требуется механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах «Грузчик». Обращаться по номеру 8-984-121-00-36. В управление капитального строительства требуется машинист погрузочно-доставочной машины. Телефон для справок 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале в управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-112-00-59. Для работы в Удачном в управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-112-00-59. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. В Удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда, а также уборщик территорий. Обращаться к специалисту отдела по подбору персонала по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется водитель автомобиля с категориями «Б», «С», «Д». Обращаться по номеру 8-914-260-2093.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: В Мирном 11 часов.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Профсоюзный дайджест.
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». В преддверии Дня знаний ЦПО Мирнинского районного управления образования поздравила членов профсоюза, родителей первоклассников. Главная цель – поддержать семьи в волнительный момент, сделать старт школьной жизни радостнее и показать, что профсоюз заботится не только о трудовых правах, но и о семьях своих членов. Родители первоклашек получили сертификаты на приобретение канцелярских товаров. ЦПО Мирнинского районного управления образования поздравляет учеников, учителей и родителей с началом нового учебного года. Пусть этот год станет временем новых открытий, достижений и успехов. Первичная профсоюзная организация якутского предприятия по торговле алмазами приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться», проводимой Центром содействия семейному воспитанию «Берегиня», с целью оказания адресной социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. На сегодня это были главные профсоюзные новости. За выход этого выпуска благодарим Евгению Алпыспаеву, Андрея Махначевского.

0: Поднимите хорошее настроение.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: В природном парке «Живые алмазы» Якутии выбрали имена для малышей Яка и Бизона. Белоснежного ячонка назвали Орион, а Бизончика – Долан. Алроса сотрудничает с парком, помогает заботиться о сохранности редких животных и делает природу ближе для жителей Якутии.
1: А вы знали?

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Майхале +10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лариг надзор Федеральной службы и Кринча Субибир.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
4: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
3: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героине. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Синых, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
5: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
3: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад несут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
6: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
3: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
11: погоды на радио «Алмазный край».
12: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Гости дневного эфира.
12: Денис Спиридонов в студии. Здравствуйте. Совсем скоро, 12 сентября, на горнолыжной базе «Алмазная долина» снова будет жарко. Там пройдет второй этап командных соревнований «Покоритель тайги». А это значит, что мы совсем скоро узнаем имена сильнейших, тех, кто не побоялся холода, расстояния и соперников тоже. Но пока интрига сохраняется, но кто будет покорять тайгу? Что именно предстоит пройти участникам и какие сюрпризы ждут победителей в финале? Об этом нам расскажет соорганизатор мероприятия «Покоритель тайги» Алена Пархоменко. Алена, добрый день.
13: Добрый день.
12: Ну так давайте поговорим. Ну а на слуху «Покоритель тайги» не первый раз, значит, он проходит. Напомните нашим зрителям, слушателям, какой-то по счету «Покоритель тайги», может быть, юбилейный какой-то раз?
13: Еще пока не юбилейный. У нас «Покоритель тайги» меняется в своих форматах. В этом году он опять в новом формате. Но если я не ошибаюсь, это 4-е соревнование в таком формате. А может, и 5-е.
12: А может быть и 5-й. По-моему, я вот как раз перед интервью смотрел предыдущее интервью, там было 31 августа 2002 года.
13: Второго?
12: 2022.
13: Хорошо. Ну, пускай будет юбилейный 5-й, хотя, если честно, я помню 4-й.
12: Но, тем не менее, это не важно, наверное, потому что они все отличаются по формату. Организаторы делают, да, какие-то вот такие вот сюрпризики?
13: Да, конечно. Первый «Покоритель тайги», он у нас проходил как такая новая эра покорения вместо турслета, но не вместо турслета, но какая-то альтернатива. То есть хотелось какую-то полосу препятствий, чтобы было интересно, но люди очень любят покорять что-то где-то в лесу, поэтому и турслетовские истории принимали сюда. Затем было решено, что «Покоритель тайги» должен быть отборочным этапом, потому что это очень непростые соревнования, во что-то больше. А что-то больше — это была гонка героев, это всероссийские мероприятия, такие масштабные, огромные, никогда не принимали участие победители ранее. И вот тогда «Покоритель тайги» стал таким стартом, таким трамплином, чтобы попробовать что-то новое. В прошлом году, между прочим, это была феерия, просто первое место, команда «Алроса» покорила Волгоград. Это было невозможно круто. Гордились все. Мне кажется, это самое пересылаемое видео сентября было, где команда «Алроса» феерично занимает первое место. В этом году формат опять поменялся. Ничего постоянного, каждый раз что-то интересненькое. В этом году «Покоритель тайги» — это второй этап спортфеста для молодых специалистов, а также для тех, кто тоже очень хочет поучаствовать, но уже немножко не в этом возрастном кругу. Молодые специалисты постарше, для них «Покоритель тайги», возраст не помеха, также будет.
12: Нет, второй этап, вы говорите, а первый уже прошел когда?
13: А первый у нас был зимой, мы тоже покоряли тайгу на зимнюю. Первый этап спортфеста – это «Прощай, зимушка, зима». Еще где-то в начале года, и вот мы опять возвращаемся с молодежью активно в спорт.
12: И все те же люди, которые принимали участие в первом этапе, они уже автоматически перешли в этап второй.
13: У нас каждый раз история с тем, какие команды принимают участие, интересная. Для того, чтобы участвовать в общем зачете спартакиады рабочей молодежи «Спортфест», необходимо, чтобы команда в этом же составе приняла участие в каждом этапе. Их обычно у нас 4. Но если вы вот собрали свою команду именно сейчас и пропустили зимушку, допустим, вам нужно очень круто выступить на остальных этапах, и у вас будет шанс также занять призовое место в общем зачете спартакиады.
12: То есть можно влететь вот так вот с двух ног сразу во второй этап, проявить себя.
13: Конечно.
12: Собственно, минуя этап первый.
13: Конечно.
12: Но вот кто может принять участие? Сказали, что есть какие-то ограничения или их нет, наоборот? То есть 35 плюс?
13: Ну, от 18 начнем, что это все-таки... Да, просто две разных возрастных категории. От 18 до 35 включительно. Это у нас будет второй этап спортфеста «Покоритель тайги». И если вам уже 36, далее верхней границы нет, «Покоритель тайги», возраст не помеха. Это тоже
12: Ну, а уровень подготовки как-то влияет роль, там, например, команды, профессионал с профессионалами, любитель с любителями, новички с новичками?
13: Практика показывает, что лучше подготовиться. Именно для этого есть первый этап участия в соревнованиях, он обязательный. Команда должна приехать, каждый участник команды должен пройти полосу препятствий, зарегистрироваться в журнале, и это будет допуск ко второму этапу, который непосредственно пройдет 12 сентября. Если это не случится, то будет очень грустно, потому что энтузиазм будет гореть, а первый этап пропущен. Поэтому в обязательном порядке нужно приехать и пройти, и попробовать. Можно готовиться больше одного раза. Ну, то есть не только...
12: Можно тренироваться до...
13: Это вообще самая правильная стратегия, потому что на самом деле это соревнование, которые требуют физической подготовки. Я сама в прошлом году пробовала, не на время, но на интерес пройти. Мне было сложновато. Я знаю, что ребята, которые готовятся, у них есть абсолютно точно тактика прохождения некоторых этапов. Но для того, чтобы соревнования были интереснее, организаторы год от года усовершенствуют существующие этапы и, конечно, добавляют новые. Этот год не исключение. У нас обязательно будут новые этапы, которые будут сюрпризом. Но для тех, кто сейчас тренируется, наверняка они уже попробуют и выработают какую-то свою методику успешного прохождения.
12: Ну, время еще есть, и сейчас, если кто-то нас слышит, видит, думает, так, я хочу принять участие, это должна быть индивидуальная заявка или какая-то групповая?
13: В положении есть приложение, это групповая заявка, в команде 4 человека, 2 юноши, 2 девушки.
12: Больше, не меньше?
13: 4. 4, 2 юношей, 2 девушки. Вот в таком составе мы будем ждать команды. Команды могут быть из сборных подразделений, вы можете представлять свое подразделение. Необходимо обязательно будет получить отметку от медицинского работника о состоянии здоровья. В обязательном порядке нужно сделать страховку. И еще один маленький лайфхак. Если вы сделали страховку, пожалуйста, сделайте скриншот этой страховки, потому что Алмазная долина у нас находится в низинке, связь иногда пролетает мимо. Поэтому, чтобы мы точно знали, что оно у вас есть, лучше подготовиться заранее. Все заявки до 12 числа у нас направляются в адрес Ивановой Валерии Нюргуновны. Она просто с распростертыми объятиями ждет каждую заявку, регистрирует ее. Но регистрация жеребьевка команд будет уже непосредственно на Алмазной долине с 10 часов утра.
12: Ну а по времени сколько могут длиться сами соревнования? Это один насыщенный день с 10 утра или несколько дней с палатками, неделю-две?
13: Вот, палатки, это где-то там турслет. У нас это все укладывается в один день, но в части временного промежутка в идеале все команды проходят это экстремально быстро. Это всегда очень удивляет, потому что в прошлом году, да, какие-то невероятные были минуты, секунды. Мы прям не верили, что так можно было бегать. Прям уточняли по рации, а точно ли они прошли все этапы и искренне поражались способностям. Поэтому некоторые команды проходят очень быстро, если мы справимся за час. А может быть, новые этапы все-таки чуть-чуть усложнят задачу. Но в течение одного дня, конечно, мы вручим и медали победителям.
12: Все этапы исключительно спортивные, или, может быть, есть какие-то интеллектуальные? Подумать где-то надо.
13: Даже на спортивных этапах надо стоит подумать, конечно. Очень важно, что это мероприятие, оно не столько, чтобы проверить еще себя, но и командный дух тоже. Есть этапы, которые прямо требуют командного вовлечения. Ты один просто не справишься, не пройдешь. Поэтому команда должна соорганизоваться. Взаимопомощь, взаимовыручка. Ты должен всегда смотреть, что твой сокомандник бежит за тобой, что он где-то не потерялся. Если потерялся, его нужно забрать и бежать вместе. Поэтому каждый этап — это своя особая тактика,
12: которой нужно придерживаться.
13: Абсолютно.
12: А как будет определяться победитель? Это история на время, это система баллов или что-то другое, какое-то нестандартное. И еще важный момент. Награждают команду целиком или кого-то можно по отдельности выявить?
13: Самых красивых из каждой команды. Нет, будут награждаться, конечно, команды, показавшие лучший результат по времени. Штрафных баллов нет. Если неправильно будет выполняться что-то на каком-то этапе, судья этапа просто может вернуть на начало этапа, указав на ошибку, для того, чтобы каждый участник прошел корректно. У нас есть группа в Телеграме, она так и называется «Покоритель тайги». Каждый участник может добавиться, задать все интересующие вопросы, организаторы с удовольствием на них ответят.
12: Ну и о призах, наверное, тоже хотелось бы поговорить. И если вот, как я правильно помню, вы уже сказали, да, что было в прошлый раз победители покорителя тайги отправлялись в Волгоград на гонку героев, то в этом году традиция сохранится или все-таки призовая программа будет несколько другая?
13: Да, призовая программа несколько другая, потому что пускай Волгоград немножечко отдохнет от нас, мы позанимаемся. Нас...
12: Можно выигрывать, да, будет?
13: Да, им просто нужно отойти от феерии прошлого года. Победители получат бесподобные кубки, медали, подарочные сертификаты. Конечно, мы стараемся.
12: Подарочные сертификаты от каких-то спонсоров, партнеров?
13: Подарочные сертификаты у нас части призовой продукции от компаний.
12: Ну, то есть призы существенные, как бы.
13: Они приятные. Они приятные.
12: Здорово. Опять же, в основе, не будем забывать, лежит командный дух, адреналин, эмоции, полученные от непосредственно прохождения полосы препятствий. Сентябрь. 12 сентября, пока что погода вроде более-менее такая, как бы теплая, но она непредсказуемая, может стать буквально на следующей неделе, поэтому какие рекомендации можно дать участникам по экипировке, что обязательно можно взять с собой, а что оставить дома?
13: В обязательном порядке у вас должен быть шлем и должны быть защитные перчатки. Это прямо не рекомендация, это обязательная экипировка, прописанная в положении, потому что все-таки там у нас есть и щебенка, и есть деревянные элементы, и на скорости можно просто пораниться. Поэтому вы должны защитить все свои открытые части тела. По практике вам будет настолько жарко на адреналине, что не нужно надевать на себя теплые куртки.
12: Штаники.
13: Да-да-да, но одеваться по погоде, несомненно, нужно. У нас был и дождь, и снег, но при этом ребята не останавливались. У нас все команды пробежали от начала до конца, поэтому, я думаю, этот год будет таким же ярким, как и все предыдущие.
12: Здорово. Но есть еще один практический вопрос. Если участникам или болельщикам вдруг, ну, вот погода такая, как уйдет в минус, станет зябко, будет ли на месте точки покорителя тайги какие-то зоны обогрева, чай, горячие напитки, питание?
13: Конечно, у нас же Алмазная долина – это прекрасная горнолыжная база, прекрасный комплекс, где вы можете провести комфортное время, в любом домике спрятаться, согреться, выпить теплый чай и подождать вашу команду, которая покоряет тайгу.
12: Кстати, о болельщиках. Да, насколько они важны для атмосферы соревнований? И главное, вход для зрителей будет свободным или нужна регистрация предварительная?
13: Предварительной регистрации нет необходимости, но команды, конечно же, будут счастливы, если вы приедете их поддержать. Ребята всегда готовятся очень сильно, потому что они рисуют плакаты, они привозят какие-то шумелки. Они приезжают в таком количестве иногда, что...
12: Их больше, чем самих участников.
13: Ну, конечно, участников всего четверо. Что остальные команды начинают побаиваться и бегут еще скорее.
12: Но самое главное, заявки еще принимаются.
13: Заявки принимаются до 12 числа, ну, 12 соревнования, 11 числа, ну, давайте не будем говорить до 23:59, Валерия Иванова, ей тоже нужно будет домой, но... До 11 числа мы будем ждать каждую заявочку. Если возникают какие-либо вопросы, их можно написать на почту, которая указана в положении, либо в наш телеграм-канал «Покоритель тайги». Мы ответим на каждый.
12: Ну и отлично. 12 сентября. Алмазная долина. Там будет не просто соревнование, а настоящее испытание характера. Холод, тайга, командный дух и, конечно, шанс заявить о себе. Желаем участникам удачи, а болельщикам ярких эмоций. И у нас в гостях была Алена Пархоменко, соорганизатор мероприятия компании «Алроса. Покоритель тайги». Спасибо большое за беседу.
13: Спасибо вам.
8: Гости дневного эфира.

0: 15 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-0048, 8-968-150-0048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале +10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: А вы знали? Факты о работе Алроса.
2: Огранщики Алроса полгода создавали лавандовый бриллиант в форме сердца. Мастерство специалистов превращает редкие алмазы в уникальные ювелирные изделия.
1: А вы знали?

0: В мирном 13 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
3: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
2: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героини. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Син, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
4: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
2: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад внесут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс чтецов, посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазур, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
5: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
2: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жителей района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
6: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
8: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: погоды на радио «Алмазный край».
9: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
10: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
11: Всем-всем, кто нас слышит и видит, доброе утро, добрый день, в зависимости от того, когда вы нас включили. На связи самое живое, самое динамичное и самое алмазное радио шоу молодых специалистов «Мир Нау».
12: Сегодня мы с вами на волнах Алмазного края, чтобы снова доказать вам, что технические темы – это не скучно, а молодые специалисты – это круто. В эфире шоу, где мы говорим о жизни, о наших интересах и о том, что гремит в городе и кипит у нас на работе.
11: И с вами я, Роман Кречетов. Ну, я простой работяга-айтишник, работаю с ПК.
12: Я Валерия Некозова, и моя стихия — это люди, это движение, это организация, мероприятия, обучение и все, что связано с вашей профориентацией. Мы с Ромой люди сугубо земные, но сегодня мы решили ударить в грязь лицом. Хотя, скорее, в нефть, да, скажу так, потому что на календаре совсем скоро, а именно 6 сентября у нас День работника нефтяной и газовой промышленности.
11: Мы тут на днях заглянули в лабораторию, посмотрели на колбы с черной жижей, понюхали и поняли, что нефть — это же, ну, почти то же самое, что уголь. Ну, вроде до алмаза недалеко, но только жидкие гораздо более капризные. Так что мы братья вроде как.
12: Именно так. Наверное, тут я с тобой соглашусь. И сегодня мы расширяем наши горизонты в этих познаниях. И главное, напоминаем вам, друзья, что наш эфир, он интерактивный. И вы не просто слушаете, вы можете нас смотреть. Обязательно заходите в ВКонтакте, открывайте нашу трансляцию в нашем чате, в нашей группе ВКонтакте «Молодежь Алроса», где мы постараемся ответить на ваши вопросы, если они возникнут. И обязательно ставьте нам лайки, мы стараемся для вас.
11: Ну а теперь внимание! У нас сегодня в гостях человек, который знает о нефти все, начиная от ее молекулярного состава и заканчивая тем, с чем его лучше всего, ну, не пить, а изучать. Заведующая учебно-научным испытательной лабораторией комплексного анализа техногенных нарушений среды МПТИ, СВФУ, доцент базовые кафедры, нефтегазовое дело, кандидат биологических наук, прошу любить и жаловать, Елена Владимировна.
12: Елена, здравствуйте! Добро пожаловать в наш эфир!
13: Здравствуйте!
12: Представляете, мы тут с Ромой весь день спорили, пахнет ли нефть на самом деле, или это просто у меня от реактивов обоняния в лаборатории притупилось, может быть, у вас тоже. Можете ли вы открыть нам эту страшную тайну, есть ли у нефти запах?
13: Конечно, нефть очень сильно пахнет.
12: А как-то описать возможно?
13: Ну, похоже на растворитель бензина, лакокрасочные изделия, вот все вместе взятое.
12: Я такое люблю.
11: Такое нельзя на радио говорить.
12: Но такие запахи, на самом деле, может быть, они кажутся резкими, такими да. Резкими. Да, они действительно очень резкие, очень едкие. Но иногда интересно такое понюхать, потому что это что-то новое для твоего обоняния.
11: Необычно.
12: Необычно, да.
11: Это же интересно. А вот принесли нам две интересных колбочки. Вот мне любопытно, тут запах у них тоже, наверное, разный, да, какой-то?
13: Ну, насчет запаха не знаю, но по внешнему виду видно, что они отличаются. Вот эта нефть из Южно-Сюльдикарского месторождения, которое находится вот в Мирнинском районе, 36 километров от Мирного. Вот она более такая темная, вязкая, то есть это высокосмолистая достаточно нефть. А вот это из Ичединского месторождения Иркутской области. То есть вот она гораздо более жидкая, да, менее плотная, легкая нефть.
11: Ну вот в реальности нефть, вот она какая? Она похожа на какую-то черную патоку, или на смолу, или на, ну не знаю, жидкий уголь. Вот вам сорта показали. Вот.
13: Ну, нефть бывает, да, разная. То есть зависит от состава. Состав нефти тоже зависит от разных факторов, где она образовалась, в каких условиях, на какой глубине и так далее. То есть вот даже по этим образцам видно, что нефть бывает разная. Цвет может от черного меняться до коричневого, светлого, даже бывает вообще светлая прозрачная нефть.
12: Ого!
13: Да, ну и бывает очень густая нефть, прям вот так вот даже стоячая, скажем, да?
12: А от чего зависит ее плотность?
13: Плотность зависит от состава, фракционного состава, то есть сколько там
11: эмиссии, короче, да,
13: легких веществ, то есть это маленькие молекулы, да, как, допустим, пентаны, гексаны, то есть это там 5-6 углеродов, да, или там даже меньше бывает, то есть газообразные вещества тоже содержатся в нефти, там метан то в каких-то количествах, этан, бутан и так далее, да. Чем больше таких легких молекул, тем она более такая жидкая, скажем, да, менее плотная. А чем больше больших длинных молекул, смол, парафинов, асфальтенов, тем больше она такая густая, вязкая.
11: Ну, это какая считается хорошая? Ну, вот так, хорошая и стандартная, давай так. Тягучая или такая, наоборот, более жиденькая?
13: Ну, для удобства, конечно, для удобства добычи и транспортировки, конечно же, более предпочтительна вот такая легкая нефть, ее легко транспортировать.
12: Более жидкая.
13: Да, из нее можно получать больше легких фракций, например, то есть бензин, например, да, это легкая фракция выкипает до 150 градусов, а остальная часть выкипает там до 300 и так далее, и выше. То есть...
11: Вот любопытно, смотрите, вот мне интересно, вот одно и то же, да, можно получить, имея черную нефть или вот условно зеленую. Ну, то есть, вот сейчас про бензин сказали, что бензин лучше, допустим, из легкой нефти, да? А вот из
13: тягучей. То есть его больше получится, да, по количеству больше, тут больше содержится. А в тяжелых поменьше по количеству.
11: Вот тяжелый-то для чего больше используется?
13: Ну, из тяжелых фракций получают дизель, например, да, масла какие-то, да, что-то, мазут. То есть вообще из нефти получают очень много разных нужных вещей, там пластмассы, лекарства, резину, даже пищу какую-то, по-моему, продукты какие-то изготавливать.
12: Ой, как раз вопрос, который меня интересовал, действительно ли у нас делают ручки обычные шариковые из нефти?
13: Ну да, если это пластиковые ручки, конечно, это все из нефти, весь пластик. Из нефти.
12: Вообще очень интересно. А вот касаемо части по вредности работы с нефтью, действительно ли это вредно? Используете ли вы какие-то СИЗы в лаборатории или, в принципе, не имеет значения?
13: Ну, достаточно вредно, потому что пары возникают, да, не только от самой нефти. Сама нефть как бы не сильно токсичная, да, но может содержать, например, сероводород. Да. Также мы используем большое количество химических реактивов, кислот, там, щелочей, растворителей разных. Вот мы все, со всем этим работаем, потом мы это все еще кипятим, отогреваемся и так далее. Вот, поэтому, если постоянно в этом находиться, это, конечно, может быть вредно, поэтому мы иногда, да, в тяжелых случаях ходим в респираторах, в очках, ну, иногда, ну, очки редко надеваем, ну, а так мы всегда обязательно ходим в халатах, потому что это достаточно грязная работа, скажем, да, и в перчатках обязательно.
12: Это так интересно, а вы экскурсии проводите?
13: Да, у нас очень часто приходят посмотреть нашу лабораторию.
11: Студенты, наверное, приходят.
13: Школьники приходят, гости, если к нам приезжают, обязательно заходят, начальство, там все такое.
12: Я бы тоже как-нибудь сходила, мне на самом деле очень,
13: конечно,
12: интересно.
13: Конечно. Никого не выгоняют.
11: Правда, если так подумать, из нефти почти все делается.
12: Да.
11: Как это все отделяется, то есть даже сам процесс любопытен.
12: Как мы из черной вязкой жижи получаем ручку, которую мы пишем. Да, довольно интересно.
11: Ну, вот Елена, скажите, вот чем он занимается, вот конкретно вот ваша лаборатория? Техногенные нарушения среды, вот что это вообще значит?
13: Ну, техногенные нарушения — это означает то, что окружающая среда у нас страдает в результате воздействия человека, да, техники,
11: добычи.
13: Поскольку у нас промышленный район, да, и алмазы добывают, и нефть добывают, газ, поэтому у нас достаточно много таких нарушений. И изначально наша лаборатория планировалась, Альбина Абрамовна Гольман была у нас директор, вот она нас, короче, сподобила, скажем, на создание этой лаборатории, и ее идея была, что мы будем изучать вот воздействие на экологию, на окружающую среду, и будем кошмарить вот местных недропользователей. Ну, так получилось, что мы больше сейчас сотрудничаем. Хотя иногда тоже вот какие-то экологические исследования чисто в научных целях мы проводим. Ну, мы не кошмарим, потому что это не наша, как бы, получается, обязанность. Есть специальные ведомства, которые этими занимаются.
12: Довольно интересно. И такой вопрос у меня возник. Мы привыкли, что в горной добыче у нас есть рудник, есть обогатительная фабрика. А что входит именно в инфраструктуру нефтяной лаборатории? Это только пробирки или есть какая-то своя буровая установка для отбора проб? Какое может быть самое сложное технологическое оборудование?
13: Мы не какая-то большая компания, мы просто лаборатория в составе университета. У нас есть несколько помещений лабораторных, в которых мы проводим анализы. В одном помещении мы анализируем воду, во втором – нефть, в третьем – газ. Вот. У нас есть и пробирки, и посуда, и реактивы, и оборудование, с помощью которого мы проводим анализы. Вот. Также наша лаборатория занимается обучением студентов, сотрудники нашей лаборатории. И проводим научные исследования со студентами.
12: А вы учите ваших студентов знать наименование каждого оборудования, с которым они работают?
13: Конечно,
11: чтобы
13: да.
11: Попасть туда, надо знать.
12: Ну да, вот так. Вот. Это что такое? Как вот эта пробирка называется? То есть до такой степени?
13: Ну да, то есть первый урок по химии – это всегда обучение, во-первых, техники безопасности, во-вторых, они должны знать название разной химической посуды, оборудование тоже они изучают в процессе обучения, проведения анализа.
11: Интересно про обучение студентов. Вот вы как-то применяете, мне как айтишнику очень интересно, как-то искусственный интеллект, может быть, там, не знаю, загоняете данные, чтобы он проанализировал, там как-то выложил.
13: Ну, конечно, сейчас везде уже используется искусственный интеллект, и как бы грех не воспользоваться, скажем так, да. И мы, преподаватели, пока как бы не так сильно используем, как студенты, но иногда можно, например, получить какую-то идею, да, для лабораторной работы, там, для кейса какого-нибудь, то есть можно использовать. Ну, некоторые, наверное, лекции пишут, но все равно это нужно корректировать, то есть нужно корректные какие-то задания задавать, да, то есть это не просто там тупо, скажем, да, дал задание, скачал и это же прочитал, а нужно все это анализировать на достоверность, на логичность и так далее.
11: Но студенты, как понимаю, вообще пользуются, наверное, каждый
13: день. Студенты, конечно же, очень активно пользуются, особенно для написания курсовых, дипломов даже, да, дипломных работ. Но это сразу видно, потому что
11: они... Вот как, интересно?
13: Потому что искусственный интеллект не может просто как бы из пальца высосать и сделать нормальную дипломную работу. Дипломная работа должна строиться на основе какого-то исследования конкретного, да. То есть человек должен сам своими руками что-то сделать или изучить, да, или смоделировать, или провести расчет, а компьютер все это может не видеть, не знать, да, откуда он...
11: Типа в вакууме, грубо говоря,
13: да,
11: считает.
13: То есть он может философски там что-то написать, большое количество страниц, да, но это видно, что как бы никак не связано, может быть, логически не обоснованно. Вот.
12: Компьютера теоретические размышления имеют.
13: Да.
11: Ничего, скоро студенты уже тоже, думаю, научатся.
13: Ну, конечно, можно там... задавая правильные какие-то вопросы, да, задания искусственному интеллекту, получить интересные какие-то, может быть, куски, но не полную, да, дипломную работу.
12: В общем, правильно написанный промпт всегда помогает. А если ты просто пишешь, напиши мне курсовую про нефть, я думаю, это хорошо не сработает.
11: Пойдешь переписывать ее потом.
12: А, Елена, подскажите, пожалуйста, а насколько далеко от вас находится скважина, откуда вам привозят материал? Это прямые поставки, так сказать, с колес или это пробы, которые проходят долгий путь консервации, прежде чем попасть к вам на стол?
13: Ну, к нам привозят в основном сырую нефть, то есть она не прошла никакой подготовки. Вот, то есть наши, получается, партнеры, да, нитропользователи, с которыми мы заключили договор, они в основном хотят узнать, как свойства вот той нефти, которую они добывают прямо из скважины, то есть она не подготовлена. Есть у нас разные нитропользователи, это Саханефть, она достаточно близко, вот можно факел их увидеть с города, да, то есть это вот несколько километров, наверное. А есть подальше, Южно-Сюльдикарского нам привозят.
11: А вот что вы просите нефть определить, вот мне интересно. Вот когда вот вам нефть сырую привозят, вот что вот просят вас в ней в основном определить? Ну, то есть тип нефти, вот что это значит? Вот так сказали, что просят определить тип нефти.
13: Ну, не тип нефти, а свойства.
11: Ой, свойства качества нефти, да?
13: Ну, обводненность, то есть сколько воды, потому что это не чистая нефть получается, да?
11: А с примесями.
13: С примесями, да. То есть и водонефтяная эмульсия называется. То есть как бы с водой перемешалась и плохо отделяется. И мы вот пытаемся отделить эту воду и определить, сколько воды содержится в нефти. Также мех примеси мы определяем, то есть сколько вот, твердых частичек, так, мусора, скажем, да, содержится в этой нефти, потому что это важно для оборудования, например, которое применяется при добыче, да, оно может засориться, и вот им важно знать, сколько там их примесей. Плотность нефти, вязкость, фракционный состав, вот тот же, про который я рассказывала. Содержание солей, ну, много.
11: Ну, вот самый какой-то, может, запомнился у вас уникальный запрос, необычный, вот что просили вас определить в составе нефти, например.
13: Ну, иногда там в нефти у них попадаются какие-то непонятные кусочки какого-то вещества, и вот нам иногда приносят вот такие вещества и просят определить, что это такое, там, посмотреть под микроскопом, растворить в кислоте, в воде, и вот мы такие вот нестандартные задачи тоже иногда выполняем.
12: Все очень интересно, на самом деле. Мне аж самой захотелось на это все посмотреть.
11: Какой-то.
12: Да, на самом деле тяжело представить. Я надеюсь, что у наших слушателей сегодня это получится, которые не смотрят нас, а слушают и прекрасно представляют себе работу в лаборатории. И такой вот интересный вопрос. Ну, вот это мой чистый вопрос. А в каком объеме к вам привозят именно вот нефть для того, чтобы вы ее изучили в лаборатории? То есть это галлон.
11: Там пробирочку.
12: Пробирочка.
13: Ну, нам, да. В принципе, для наших исследований достаточно, ну, литра два максимум, даже иногда меньше. Но нам привозят в 5-литровых баклажках.
12: Довольно большой объем.
13: Да, то есть очень много накапливается иногда у нас отходов. Ну, мы их...
12: Утилизируем,
13: отдаем обратно утилизировать, да.
12: Понятно.
11: Расщепляете, вот отделяете, допустим, да, вот какие-то твердые породы. Ну, то есть, как понимаю, во время анализа плюс-минус, да, делаете какие-то, ну, разделения, не знаю, как это правильно писать.
13: Ну, если вы про мехпримеси, да?
11: Да.
13: То это вот просто получается, нужно эту нефть, сколько-то грамм, сколько, допустим, взять 100 грамм нефти и сначала разбавить ее, чтобы она хорошо была более жидкая, растворить ее. И фильтруют через бумажный фильтр. Ну, предварительно этот бумажный фильтр нужно взвесить, да. Потом, после того, как профильтровали, на фильтре остаются вот эти мехпримеси, там, песок, там, кусочки глины, там, еще что-то. И мы опять взвешиваем и смотрим разницу, насколько там изменилась масса фильтра.
12: Как интересно. Ну, довольно кропотливая такая работа.
13: Да.
12: Я же понимаю, что все это, ну, фиксируется, вы записываете какие-то данные, потом по итогам передаете в другие места.
13: Конечно, да.
12: Очень интересно. А вот как компания «Алроса» мы добываем алмазы, и они ценятся по цвету и весу. А есть ли какой-то главный, скажем так, секретный параметр, который вы оцениваете как качество нефти? Может быть, приходит вам что-то такое на исследование, где они говорят, нам нужен вот определенный вот этот параметр, и можете ли вы его назвать, и это какой-то особенный параметр в нефти? Может быть, который чаще всего по запросу приходит?
13: Нет, у нефти много, ну, несколько параметров, которые прописаны в специальном ГОСТе. То есть есть ГОСТ, в котором прописаны качества товарной нефти. То есть нефть бывает сырая, вот, которую нам привозят, и бывает товарная, это уже подготовлено. То есть ее почистили, очистили от воды, от мехпримесей, вот. Это называется товарная нефть, и потом ее уже транспортируют и вот продают или там перерабатывают, да. Вот, и вот эта товарная нефть, она должна соответствовать определенным качествам, которые прописаны в этом ГОСТе. Вот, и, ну, это плотность, вязкость, содержание серы, парафинов.
11: То есть, грубо говоря, от разных ГОСТов разное готовление бывает, да?
13: Ну вот.
11: Или ГОСТ плюс-минус один, и все стремятся к нему.
13: То есть в этом ГОСТе прописано, что не если то есть не должно превышать какое-то количество, допустим,
11: примесей, какого-то там процента.
13: Да, воды или мехпримесей, или парафинов, да. И также классификация нефти существует по, допустим, содержанию серы, да. Есть высокосернистая, среднесернистая, малосернистая нефть, допустим, да. То есть они относятся к разным категориям. Вот, ну, соответственно, ну, чем меньше серы, тем лучше, конечно, да, потому что...
11: меньше типа очищать.
13: Она менее токсичная, и сера также влияет там, на коррозию металлов, там, труб и так далее. Вот поэтому чем меньше серы, тем лучше. Чем меньше парафинов тоже, тем лучше.
11: Вообще, чем меньше всего, кроме нефти, да, тем лучше.
13: Примесей, да, не должно быть.
11: А вот мне вот объясните, вот мне вот очень любопытно, вот как валенку, я все время вот слышу на слуху вот это нефть марки бренд, нефть марки бренд, там, нефть марки там Urals. То есть есть как будто какой-то золотой стандарт, как понимаю, да? То есть какой-то хорошей нефти.
13: Ну вот...
11: И, типа универсальный какой-то.
13: Получается, да, что вот эти, видимо, марки, да, это у них свои стандарты, то есть какая-то нефть там с определенными свойствами, качествами. Ну, я точно не знаю, какие там у них.
12: Но вне зависимости от классификации, любая нефть, она всегда где-то используется. Или да. Есть какая-то, которая вообще нигде не подходит, и ее утилизируют.
13: Я думаю, все используется.
12: Ну, вообще очень...
13: Перерабатывается.
12: Очень интересно. И, Елена, спасибо огромное, что вы сегодня пришли. И нам рассказали, на самом деле, безумно интересная тема. А по поводу экскурсии в лабораторию, я думаю, мы к вам сходим и обязательно расскажем всем это.
13: Обязательно приходите. И я хочу еще, пользуясь случаем, поздравить с наступающим Днем нефтяника всех своих коллег с нашей кафедры, вот, студентов наших... нефтегазовой кафедры и наших коллег, партнеров, недропользователей тоже поздравляю.
11: Мы присоединяемся к этим поздравлениям.
12: Конечно, обязательно.
11: 8 сентября прям отметьте как следует.
12: Да, мы поздравляем всех вас и говорим еще раз Елене огромное спасибо, что она сегодня к нам пришла. А мы напоминаем, что это заведующая учебно-научно-испытательной лаборатории комплексного анализа техногенных нарушений среды МПТИ СВФУ и доцент базовой кафедры нефтегазовое дело, кандидат биологических наук Слепцова Елена. Большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Мы очень рады этому. А сейчас отправляемся на небольшой перерыв и
11: да,
12: продолжим.
11: Вы не отключайтесь.
12: Несколько минут.
11: У нас второй с вами будет гость. И поговорим уже про газ.
14: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».

0: 8-914-282-31-32, 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
3: В эфире радио-шоу «Мир Нау» на волнах «Алмазного края». Мы продолжаем наш эфир, посвященный приближающемуся Дню работников нефтяной и газовой промышленности. И с вами я, Валерия Неказова, и мой прекрасный соведущий Роман Кречетов. Молодые специалисты «Алроса», которые мало что знают про нефть и газ.
4: А если вы только что присоединились к нам, напоминаем, первую часть эфира, где мы говорили о нефти, вы можете посмотреть в записи на нашей странице ВКонтакте «Молодежь Алроса».
3: Да, мы обязательно ждем вас, подписывайтесь на нас, присоединяйтесь. И мы уже обсудили с вами сегодня черное золото, а сегодня также хотели бы поговорить о голубом топливе. У нас в гостях заместитель главного инженера по производству «Алроса ГАЗ» Узбеков Илмир Наильевич. Илмир, добрый день.
5: Добрый день.
4: Да, Милушка, для многих наших слушателей вот ГАЗ — это что-то такое из области, там, включил плиту и готовит. А на самом деле, ну, это же сложный мир. Вот давайте вот начнем с самого простого. С чего вот нам вот обычным людям непонятно. Вот чем вот занимается производство «Алроса ГАЗ», вот кратко.
5: Так, ну, прежде всего, наверное, всех слушателей, да, и коллег хочу поздравить с профессиональным праздником. Вот, нефтегазовая отрасль – это не только, так скажем, газ, да, и все сопутствующие продукты, да, это прежде всего люди, которые работают непосредственно на месторождениях, на скважине, на технологических установках, занимаются ремонтом, ну и обслуживают всю газовую нашу, так скажем, отрасль. Вот, хотел бы поблагодарить всех, поздравляю еще раз всех с наступающим праздником нефтяной, газовой и энергетической промышленности. Ну, переходя сразу к следующему вопросу, да, «Алроса ГАЗ», ну, мы, если, так скажем, говорить о себе, да, ну, наша задача – это добыча природного газа, его транспортировка до, так скажем, установки, где мы его очищаем от механических примесей, от воды, которая в дисперсном состоянии присутствует в газе, мы его очищаем и уже транспортируем до потребителя. То бишь, это, ну, мы обычные люди, рядовые, да, которые, ну, пользуемся данным газом. Вот, ну, если уж в целом погружаться в сам процесс, да, но все это идет сначала от людей, да, которые бурят скважину. Ну, они не просто там появились там в лесу, да, и начали бурить. Это, ну, так скажем, процесс сложный, так скажем, геологи, как у нас по-простому говорят между нами, да, это особая каста людей, которые каким-то образом, может, с бубнами, не с бубнами,

0: Они находят этот природный газ, да, так скажем, и говорят именно буровикам, где именно надо бурить. Вот. Ну и непосредственно пробурив, да, эту скважину на, ну, там, десятки, да, километров вниз, добываем, ну, определяем именно, где именно эта точка, как бы, и останавливаемся, и получаем, так скажем, газ, да. Далее у нас мы его собираем в трубу, да, и транспортируем до нашей установки, да, комплексной подготовки газа. Вот, там мы, естественно, за счет технологических параметров, наверное, да, начинаем разделять на воду и отделять механические примеси от газа.
1: Даже вот любопытно, а отличие вот есть между, допустим, очисткой нефти и очисткой газа? Ну как вот, нефть это что-то жидкое, представляешь, что газ это что-то, ну, воздух, да, получается. Как вот, мне интересно, вы отделяете?
0: Ну, процесс, в принципе, он физически один и тот же, да, но зависит от уже компоновки оборудования у нас. Здесь уже разное оборудование, да, допустим, если нефть, это мы все привыкли же, да, знаем, что это жидкость, угу, да, а газ, ну, само по собой, да, и газ, то здесь, так скажем, аппараты уже, оснащение другое. И по процессу, если мы говорим за газ, да, здесь в большей степени преобладает свойство газа, да, любого газа, который у нас есть, даже воздух, который окружает нас, то за счет своего свойства, да, то, что он при дросселировании, да, этот эффект, так скажем, уже закрепился среди профессионалов, да, так скажем, в области данной профессии, да, это два, по-моему, немецких ученых, да, Фишер и Тропшер, да, за счет они выявили, так скажем, этот процесс, да, что при редуцировании, да, это, грубо говоря, берем с большого давления и дросселируем до, так скажем, определенное...
1: Подгоняем.
0: Да. Ну, да, уменьшаем давление, и за счет этого уменьшения давления, точнее, газ, он был сжатый, так скажем, представим автобус, да, наполненный людьми, ну, много-много, до прям двери еле-еле закрываются, да, битком, доезжаем до остановки, да, и там уже непосредственно надо будет выйти какому-то части, ну, людям, да, и когда вот с этих дверей водитель еще у нас, он, так скажем, приколист, да, он открывает единственную переднюю дверь, да. И вот здесь этот, так скажем, выходя из этой двери, да, мы выходим по одному. Мы же не можем все влезть в эту маленькую дверь. И получается, так скажем, расширение, да. Мы в свободное пространство выходим из сжатого в большое, но при этом же то количество, которое нам необходимо. Вот. И это получается расширение газа. И за счет этого расширения газ имеет свойство охлаждать себя. И получается, температура у нас начинает понижаться. Вот. И за счет этого у нас понижение температуры, и каждый определенный газ, он имеет свою точку, да? Допустим, это как раз эта остановка, да? И здесь уже непосредственно каждый газ, он отделяется у нас. Ну, вода, получается, при нуле, мы все знаем, что она замерзает, да, и до нуля он, получается, конденсируется у нас, вот, ну, выделяется, ну, естественно, и там сопутствующие, ну, так скажем, сырье, которое нам необходимо.
1: Манипуляции такие. Угу. А виды, вот, интересно, виды газа вот есть какие-то? Ну, то есть определенные, как вот,
0: ну, если мы говорим, если за попутные, да, или не, газовые, да, газовые скважины, да, у нас же еще, ну, нужно различать, что есть разные скважины, есть скважины именно газовые, да, есть скважины
1: газонефтяные,
0: да, ну и там есть еще ряд других скважин, которые, ну, также имеют свойство там выделять газ, да.
1: Можно сразу, простите, перебью вас, мне любопытно, а почему газ и нефть всегда вместе плюс-минус?
0: Ну, можно сказать, да, как бы это процесс взаимосвязан, да, ну, если поверхностно пройтись, вот почему они есть, у нас в нефти, да, есть растворенные газы, все равно присутствуют, да, и они при, ну, давайте так лучше объясню, что под землей, да, под землей есть тоже давление. Пласт земли давит на какой-то участок, да, где есть очень большие давления и есть определенные температуры. Да. Он сжатый и, так скажем, система, она стабильная у нас. Стабильная. И нефть, ну, как бы, ну, есть она, вот образовалась в порах, да, и она стоит. А мы пришли, да, хотим благо для себя, да, пробурили скважину. И через, когда нефть выходит, да, он при, опять же, той же, тот же, тому же эффекту, да, он расширяется, и газ, который был растворен в нем определенное количество, да, начинает высвобождаться. И, ну, и получается лететь по трубопроводу, ну, может так некорректно говорить, да, но он высвобождается, и мы видим вот эту газовую шапку, да, и к чему уже присвоили, что это попутный нефтяной газ. Вот. Ну, а в целом есть, ну, различия, что есть природный газ, который мы добываем, Алросагаз, и есть попутный нефтяной газ. Вот различие в том, что просто мы находим скважины, да, находим залежи, где хранится непосредственно только газ.
1: Вот как он образуется, вот мне интересно. Если нефть как-то плюс-минус понятно, да, это там что-то очень древнее, переработанное самой землей, а газ вот как выходит?
0: Да, газ тоже, это же органика, это все органические соединения. Если углубляться в химию, да, она, ну, нефть и газ, они состоят из углерода и водорода. И больше в структуре, ну, есть примеси, да, мы не исключаем эти примеси в виде серы, кальция, да, там, и, ну, других-других там элементов. Но их, так скажем, ничтожно, относительно мало, да, того объема, который у нас мы добываем газа. Вот, ну, тут ученые там, можно долго говорить, да, как это образовалось, ну, нефть или газ, да, как образовался, но в большей степени там все склоняются, что это, ну, органические соединения давно уже сколько лет там лежали и превратились в нефть. Вот.
2: А вот у меня такой вопрос возник. Вы рассказывали о том, что у вас происходят поиски, где находится органический газ. Такой вопрос. Какое обычно в среднем время уходит на то, чтобы найти вот эти вот залежи?
0: Ну, здесь, опять же, как попадет геолог, да?
2: Ну, я понимаю, да, как вот, попадет, но бывает
0: обычно,
2: по-разному.
0: Ну, да, обычно разработка там месторождения, да, определенного, это, ну, колоссальный труд, скажем, ну, такой, что не один год уходит на поиску и определению. Там тоже есть свои методики, да, пробуривания, да, там скважин, которые, ну, так скажем, поисковые скважины ведутся, да. Это вот, ну, распространенное. Сейчас есть методы, так скажем, лаборатория привозится, да, и устанавливается там, ну, на поверхность земли, да, пробуриваются там метровые, относительно полтора метра земли, лунка, да, да, да, эту землю берут, ставят такой, так скажем, вакуум, ну, закрытые, так, 30 на 30 такой ящичек, да, и она там сутки, так скажем, обрабатывается. Ну, она просто стоит, выстаивает. Ну да, выстаивает. Вот. И за счет этого выстаивания, да, снимается спектр, спектральный анализ делается вот этого, что за сутки выстоялось там, и определяется все-таки по, так скажем, ароматическим соединениям, да, определяется уже, да, даже не то, что состав, а есть ли там все-таки газ или нефть, ну, или преобладающие там какие-то, ну, недра, так скажем. Ну, а в целом, в общем, самые, ну, обычные, которые есть у нас методы, это мы бурим, ну, скважины разведывательные и определяем уже там наличие пласта и там.
2: Ну, а как слои. А как вы понимаете, что вот именно здесь нужно бурить?
1: Да, вот, то есть, ладно, могу понять, допустим, нет, там, наверное, да, как-то выходит, а газ, ну как? Фонтан, я не могу представить.
2: Ходишь с зажигалкой.
1: Дай бог, там, наверное, зажигалкой пройдешь.
0: Ну, здесь, да. Говорю же, опять повторюсь, наверное, тут здесь методики, да, есть определенные. Ну, это колоссальный труд, да, опять же, который, ну, не всегда мы угадываем, в том или месте мы попали, да, бывает, что вот пробурили, нету, да, а через 10 метров, там, условно, да, бурим, газ или нефть есть, да, ну, обычно вот так. Ну, это сложный процесс, опять же. Тут, да, иногда мы иногда говорим, что это геологи, это отдельная каста, которые мы не понимаем, как
1: это
0: они.
1: Путешественники.
0: Да, путешественники сегодня.
1: Авантюристы.
0: Да.
2: А вот где по итогу добытый газ, он хранится? Каким образом?
1: Да, вот интересно, в баллонах или, вот говорите, в трубах как-то? То есть в жидком состоянии или все-таки лучше газообразно?
0: Ну, здесь разные есть методики, да. Если говорить по нашей компании, да, «Алросагаз», мы не храним газ, мы именно транспортируем, подготавливаем и сразу же транспортируем до потребителя. Вот. Ну, а в целом есть разные, даже вот если из простого, да, вот все видели, наверное, даже пользовались, наверное, баллоны красные, да, это пропан-бутан, да, это тоже сопутствующие углеводороды, которые добываются, да, путем вот этого же разделения, да, широкой фракции углеводородов, и, получается, закачиваются они в баллон под определенным высоким давлением. Это, ну, если вы, ну, визуально представляете, да, это не просто вот он баллон заполненный прям под вершину, да, жидким продуктом. Там все-таки есть прослойка завоздушенная, да, это газ, который легкий, который, да, поднялся наверх, да, и выдавливает этот пропан, да, вниз и держит это давление. Вот. Ну и опять же мы уходим физику, да, так скажем, ну, пропан-бутан — это первые химические элементы, да, которые мы можем, так сказать, вынуть из газа и работать с ними. Вот. И, по-моему, вот он, у пропана-бутана, если не изменяет память, там, ну, при 20 градусах он уже жидкий, мы имеем. Ну, при этом же сохраняя условия тому, что высокое давление, опять же, ну, все, наверное, тоже видели, да, там 100 килограммов в баллоне. Это некоторые там почему-то, решив там не соблюдать технику безопасности, да, бывает, делают мангалы или что-то такое, да, но надо тут сначала все-таки убедиться, что там все пусто.
1: Кстати, вот к технике безопасности интересно, ну, вот вроде же говорят, газ не пахнет, да?
2: Не пахнет.
1: Да, но в то же время вот как вот, если в домах у газ есть, типа, если почувствуете запах газа, то, типа, обращайтесь там в нужную службу. Как-то не вяжется в логике у меня.
0: Нет, по идее, газ, он не имеет... нету цвета, нету запаха. Ну, есть там исключения, если мы берем там...
1: с примесями.
0: Какие-то, ну да, с примесями газ у нас, ну, имеет там еще в себе, да, растворенную, так скажем, серу. Вот, оно может, да, иметь запах какой-то, ну, тухлый хиз, да, такой, но в общей структуре, да, когда проходит очистку, мы это все удаляем. Мы удаляем, потому что у нас по техническим условиям, ну, не положено, чтобы газ на потребителя попадал сероводородом. Да. Ну, это яд, так скажем, для человека. Вот. Ну, а в целом, когда потребитель уже получает, да, на узлах редуцирования, да, по потребителю мы подаем одорант. Вот. Это специально тоже...
1: как пропан-бутан, только...
0: Ну, типа. Ну, нет, это газ из более, так скажем, безопасной, да, по свойствам подается для того, чтобы как раз мы, простые обыватели, понимали, что у нас где-то есть утечка, да, или где-то, ну, необходимо посмотреть. А в целом, да, это специально, да, это с газом оно не идет. Вот, ну, или есть второе свойство, да, там есть специальные анализаторы, да, у нас используются на производстве, которые, ну, как раз и наши специалисты носят ради безопасности и определения, так, ну, утечек или не утечек, да. И они уже непосредственно там, онлайн-режиме постоянно контролят за процессом или за окружающей средой, которая нам и предупреждает, что есть опасность и необходимо принять меры, да, для устранения.
2: Как раз хотела спросить, задать вопрос касаемо безопасности. То есть у вас, допустим, происходит добыча природного газа. Есть ли какие-то строгие, определенные, буквально несколько правил, которые необходимо соблюдать для безопасности?
0: Ну, конечно. Это в первую очередь, это СИЗ, да, индивидуальная защита каждого специалиста, да, это уже общепринятый, наверное, мировой стандарт, что на любом производстве, когда человек даже с другой национальности, да, там, с другого города, с другого материка, он знает, что на производстве надо иметь при себе средства индивидуальной защиты. Вот. Следующий у нас процессы автоматизированы. Здесь идет мониторинг окружающей среды, да, так скажем, непосредственно на установке идет мониторинг онлайн, так скажем, ежеминутно, ежесекундно. У нас контроллеры с обработкой данных почти 0,001 секунду, как бы она обрабатывает прям лучше человека, так скажем, и определены зоны, где невозможно утечки, а именно работы этого датчика, зоны, и определяются, и устанавливаются по точкам вот этим, чтобы весь процесс в общем охватить и предупредить, так скажем. Ну и, естественно, есть средства ПАС, да, аварийной защиты, противоаварийной защиты, где у нас контролируется весь процесс. Если, допустим, там человеческий фактор какой-то произойдет, да, ну, человек, все мы люди, да, не усмотрели, не углядели, то автоматика, конечно же, подключается к этому и останавливает весь процесс. Ну и дальше уже все мы дружно разбираемся, ну, да. Что произошло, вот. Кто не досмотрел. Вот.
1: Да. Слушайте, а вот мне такой интересный вопрос. Вот как понять газ, вот, допустим, который вы добываете, да, из разных скважин, вот как вы отличаете, какой газ вот именно качественный, не знаю, как правильно это объяснить. Ну, какой-то есть золотой стандарт? Вот какой газ считается самый best of the best?
0: Ну, такой...
1: Какие примеси, или, может, без примеси какой-то?
0: Ну, Есть технические характеристики газа, которые мы должны, ну, это государственные...
1: ГОСТ,
0: условия. Да, ГОСТ, да. Условия, да, которые мы должны придерживаться и соблюдать. Вот. Ну, а в целом такого... Что
1: давайте, там... ладно, по-другому. Если, допустим, такой газ не очень чистый добудете, вы можете сделать из него вот как раз тот самый гастируемый, который прям best of...
0: Конечно, конечно, да. Ну, у нас установка, так скажем, УКПГ, да, которая вот комплексная подготовка газа, да, мы там все-таки отделяем, так скажем, конденсат, да, который будет влиять на горение уже у потребителя. Да. Мы их отделяем и оставляем, так скажем, ряд химических элементов, да, газов, которые непосредственно будет идти до потребителя. Но в целом газ как бы тоже разделяется, да, и самый, наверное, всем известный, наверное, да, там это метан. Да. Ну, большое количество это метана содержится в нашем газу. Ну, опять же, если мы будем брать по скважине, да, не все скважины одинаковые у нас, и есть с разным количеством и составом, да, так скажем, ну, он разный. Не везде он одинаковый. Вот, ну и в целом метан, самый известный, наверное, пропан-бутан, все вы слышали, это тоже газы, да, но в определенных условиях они становятся жидкими. Ну, условно, там, даже тот же метан может быть жидким. Вот, ну, наверное, все вы знаете и слышали, наверное, в информационном эфире, да, там, построили СПГ, да, там построили СПГ завод, да, там запустили такую-то, да, производство, или там транспортируют СПГ, там, вот, это тот же метан, просто для того, чтобы его сжижить, да, тут просто два условия, вот, надо понять, что трубопровод... Не везде проложишь, да, а вот если его сжижить, да, тем же автотранспортом можно вывести его. Для этого и вот примерно строят заводы СПГ, чтобы довести до потребителя, так, ну, если обыденно сказать, да, слить его в емкость какую-то, и, да, при нулевой температуре, да, оно начинает обратно превращаться в газ. Вот, и...
1: Слушайте, какие не теряются при этом?
0: Нет, нет, они такие же остаются, такой же газ. Ну, просто он будет чистый, как метан, и там 99% у него будет состоять из метана. Вот. Ну и в целом СПГ как бы для этого и строят, чтобы легче было транспортировать. Да, транспортировать. А если вот говорить о нашем крае, да, Якутии, да, республике, то у нас есть газопроводы, которые, ну, транспортируются непосредственно там в дальние села, да, газ для потребителя. Вот, нам легче здесь своего потребителя
1: обеспечить,
0: да, по трубопроводу. Вот, чем и занимаемся и выполняем задачи.
2: А вот вы упомянули УКПГ. Сейчас у вас проводится именно строительство. Какие-то планы есть по ее запуску, когда это будет происходить? Может быть, есть четкие даты?
0: Да, мы сейчас наращиваем, так скажем, ну, даже не так я скажу, прошу прощения, да, мы улучшаем еще нашу деятельность, да, и всегда есть путь для развития, да, он большой, вот, и сейчас один из проектов, который Алросагаз реализует, это вот как раз это УКПГ строится, вот, ну, по срокам у нас мы ну, стремимся к регламентированным, да, срокам и выдерживаем пока что. Вот, ну и по результатам, да, наше, так сказать, строительство, да, это мы обеспечим именно не только республику, да, нашу энергии, электроэнергии, да, и соседние районы. Вот, так что я думаю, что Алросагаз будет иметь на рынке, наверное, преимущество, да, что как свой бренд, да, будет, да. Что есть Алросагаз. Зачастую же Алроса как бы у всех с алмазами, да, только с алмазами. А здесь все-таки мы для нас, для Алросы, да, мы обеспечиваем все-таки большую роль, так скажем, ну, часть из, да, плюсом идем. Вот.
1: Ну, Эльмир, хотим сказать спасибо вам, что разложили все по полочкам для нас, простых смертных работяг, которые вообще никак с газом не связаны.
2: Да, очень на самом деле интересно послушать. Спасибо большое за такой познавательный эфир для всех наших слушателей, всех, кто нас смотрит.
1: А мы еще раз хотим поздравить всех с наступающим праздником, кто работает в газонефти отрасли. На выходных прям оторвитесь.
2: Эльмир, вас, конечно же, тоже поздравляем. Ну а нашим уважаемым слушателям хочу передать привет, прекрасных вам выходных. И если посмотрите наш эфир, посчитайте, сколько раз мы сказали слово газ, нефть, примеси, и мы дадим вам подарок. Все, всем пока, всем хорошей пятницы.
0: Спасибо.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: В Мирном 14 часов.
5: «Алмазный край».
6: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Удачницы почтили память геолога Ларисы Попугаевой в день ее рождения. В Мирном открыли первую площадку со светящимися качелями. 12 человек пройдут финал ежегодных гамзатовских чтений в Мирном. Далее подробности. В Удачном провели традиционный митинг в честь дня рождения геолога-первооткрывателя Ларисы Попугаевой. 3 сентября ей исполнилось бы 103 года. Вместе с коллегами и проводниками из народа Саха Лариса Анатольевна обнаружила кимберлитовую трубку «Зорница». Это положило начало новому витку жизни в суровых якутских краях, говорит Артур Приходько, глава Удачного.
8: Сегодня мы, не нарушая традиции, почтили память всего поколения людей, которые дали возможность жить и развивать здесь, в гремучей, непроходимой тайге, прекрасные промышленные города.
7: В честь знаменательной даты у памятника первооткрывательницы провели концерт. Исполнили песню, сочиненную в год столетия Ларисы Попугаевой. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героини. Далее. В Мирном благоустроили сквер имени академика Ивана Павлова у дома номер 6 на улице, названной в честь ученого. Разместили комплекс с подвеской, светящимися круглыми качелями и скамейкой под закругленной крышей. Вдохновением для создания проекта послужили детские рисунки, а воплотить идею помогли инициативные жители, подавшие заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. В 2026 году в Мирном по этой программе реализовали 3 проекта, а за 8 лет – 23. Комментариями поделилась Юлия Син, заместитель главы Мирного по социальным вопросам.
9: Проекты у нас разные. Это реконструкция, устройство спортивных, детских площадок, асфальтирование центральной аллеи городского кладбища, благоустройство дворовых территорий и скверов.
7: Какое пространство преобразить в ближайшем будущем, горожане выбирают сами. Предложения от жителей и управляющих компаний принимают в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу улица Тихонова, 8, а также в мэрии до 28 сентября. А в декабре станет известно, кто стал победителем и какие проекты реализуют в 2027 году. Работы проспонсируют из бюджета города и республики. Вклад внесут и авторы идей. Еще одна новость. Строки Расула Гамзатова снова зазвучат в Мирном. В районе стартовал прием заявок на конкурс «Чтецов», посвященный творчеству знаменитого поэта. Мероприятие пройдет с 3 по 11 сентября. Первый этап – дистанционный. Участники записывают видеоролик с чтением стихотворения и публикуют его во ВКонтакте. Жюри отберет 12 финалистов. В состав комиссии войдут представители районного управления культуры, театра, библиотеки и Мирнинской ассамблеи народов. Комментирует Ирина Мазурова, директор межпоселенческой информационно-библиотечной системы.
10: Ну, Гамзатов – это такой поэт, который, наверное, не очень популярный, но если уж ты взял книгу и открыл со стихами Гамзатова, то это уже будет твой любимый поэт на всю жизнь. У меня так. Конкурс – это такой способ выразить свою любовь к поэзии, да? А для нас открыть вот творческих детей.
7: Финал состоится 11 сентября в Центральной библиотеке Мирного. К участию приглашают жители района от 7 лет. Положение опубликовано в группе Мирнинской ассамблеи народов ВКонтакте. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
11: Для слушателей старше 16 лет.
12: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
13: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
14: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
15: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
16: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане облачно, воздух прогреется до 15 градусов. Синоптики осадков не обещали. В Ленске, наоборот, пасмурно, небольшой дождь, 12 градусов. Схожая погодная картина и на севере района, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице серое небо, 13 градусов тепла, небольшой дождь.
4: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет. Профсоюзный дайджест.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина, и это «Профсоюзный дайджест». В преддверии Дня знаний ЦПО Мирнинского районного управления образования поздравила членов профсоюза, родителей первоклассников. Главная цель – поддержать семьи в волнительный момент, сделать старт школьной жизни радостнее и показать, что профсоюз заботится не только о трудовых правах, но и о семьях своих членов. Родители первоклашек получили сертификаты на приобретение канцелярских товаров. ЦПО Мирнинского районного управления образования поздравляет учеников, учителей и родителей с началом нового учебного года. Пусть этот год станет временем новых открытий, достижений и успехов. Первичная профсоюзная организация якутского предприятия по торговле алмазами приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться», проводимой Центром содействия семейному воспитанию «Берегиня», с целью оказания адресной социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. На сегодня это были главные профсоюзные новости. За выход этого выпуска благодарим Евгению Алпыспаеву, Андрея Махначевского.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

А вы знали? Факты о работе Алроса. На обогатительной фабрике номер 3 меняют около 1500 квадратных метров кровли и фасадов, устанавливают новые компрессоры и сепараторы. Модернизация помогает сделать производство еще надежнее и эффективнее. А вы знали?

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: В Мирном 15 часов.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. 5 сентября в Мирном пройдет открытое первенство Мирнинского района по мотокроссу. Место действия – мототрасса Баянай со зданием ОМВД. Начало в полдень. Приходите поддержать любителей адреналина. В эту субботу Ленский историко-краеведческий музей приглашает ленчан и гостей города на финал выставки «Здесь были и небылицы». Это не просто закрытие, а возможность заглянуть за кулисы творческой мастерской. Юные авторы и куратор расскажут, как рождались их работы. От первых идей до готовых коллажей. Вы узнаете, как они искали неожиданные связи между музейными экспонатами и повседневной жизнью города. Вы можете задать любые вопросы и поделиться впечатлениями. Ленский музей ждет вас 5 сентября в 2 часа дня. Продолжаем. Отличные новости. Ледовая арена Кимберлита открывает сезон. Первый массовый прокат пройдет 5 сентября. Доставайте свои коньки и до встречи на льду. Начало сеанса в 17 часов. После коньков надевайте кроссовки. В это воскресенье пройдет долгожданный алмазный кросс 2026. 6 сентября бежим в Мирном, по городу и вокруг карьера. Старт на стадионе «Триумф» в час дня. Для тех, кто успел зарегистрироваться, не забудьте медсправку, паспорт и страховку. Без них не допустят. А если вы решили бежать в другой раз, приходите поддержать бегунов. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: 5128 или 8 968 150 2048, 8 968 150 2048.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8 914 25 24 808.
2: Радио

0: В Мирном 16 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: года.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Служба охраны «Алроса» ежемесячно проверяет более 10 тысяч автомобилей. Так компания обеспечивает безопасность сотрудников и бесперебойную работу производства.
1: А вы знали?

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске: в селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. В Тасюряхе появилась первая в истории села и восьмая в Мирнинском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алросагаз» и Мирнинского управления автомобильных дорог. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
3: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюроприемник. На выбор бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Комментирует Агния Симонова, глава Бытобинского наслега Мирнинского района.
5: Мы очень рады, что наши жители теперь не будут за бензином и за дистопливом ездить в город Мирный туда-обратно 340 километров.
3: Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Далее. Руководители Айхалтрансгаза вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь предстоящего Дня газовика. Среди награжденных 9 почетных ветеранов «Алроса», посвятивших отрасли более 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментирует Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям «Айхалтрансгаз».
6: Это большая заслуга, тем более, когда не та грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
3: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майской в Заречном, Тепличной и Озерной в Ирлахе, СЛЭП-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Ирлах. И еще одна новость. В культурно-спортивном комплексе «Алроса» стартует сезон зимних забав. В Кимберлите для горожан залили каток. Пока его тестируют юные хоккеисты, но уже в эти выходные на коньках прокатятся все желающие. Стоимость зимнего развлечения – 530 рублей для взрослого и 265 для ребенка до 16 лет. При наличии собственных коньков цена будет ниже. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
11: Алмазный край.
12: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
13: «Алроса» обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. «Алроса» создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
12: А вы знали?

Алмазный край. Мирный. 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край», 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсеттеон. И Кюсеттон. Бирнемер. Свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. ЛАР. Надзор. Федеральная служба. И Кюсеттон. Бирнемер. Тонтун. Бирнемер.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Я разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо стало между...

0: в Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. В Тасюряхе появилась первая в истории села и восьмая в Мирнинском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алросагаз» и Мирнинского управления автомобильных дорог. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
3: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюроприемник. На выбор бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Комментирует Агния Симонова, глава Бытобинского наслега Мирнинского района.
5: Мы очень рады, что наши жители теперь не будут за бензином и за дистопливом ездить в город Мирный, туда-обратно 340 километров.
3: Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Далее. Руководители Айхалтрансгаза вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь предстоящего Дня газовика. Среди награжденных 9 почетных ветеранов «Алроса», посвятивших отрасли более 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментирует Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям «Айхалтрансгаз».
6: Это большая заслуга. Тем более, когда не так грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
3: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майской в Заречном, Тепличной и Озерной в Ирлахе, СЛЭП-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Ирлах. И еще одна новость. В культурно-спортивном комплексе «Алроса» стартует сезон зимних забав. В Кимберлите для горожан залили каток. Пока его тестируют юные хоккеисты, но уже в эти выходные на коньках прокатятся все желающие. Стоимость зимнего развлечения – 530 рублей для взрослого и 265 для ребенка до 16 лет. При наличии собственных коньков цена будет ниже. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Гости дневного эфира.
3: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Совсем скоро, 12 сентября, на горнолыжной базе «Алмазная долина» снова будет жарко. Там пройдет второй этап командных соревнований «Покоритель тайги». А это значит, что мы совсем скоро узнаем имена сильнейших, тех, кто не побоялся холода, расстояния и соперников тоже. Но пока интрига сохраняется, но кто будет покорять тайгу? Что именно предстоит пройти участникам и какие сюрпризы ждут победителей в финале? Об этом нам расскажет соорганизатор мероприятия «Покоритель тайги» Алена Пархоменко. Алена, добрый день.
11: Добрый день.
3: Ну так давайте поговорим. Ну а на слуху «Покоритель тайги» не первый раз, значит, он проходит. Напомните нашим зрителям, слушателям какой-то по счету «Покоритель тайги», может быть, юбилейный какой-то раз?
11: Еще пока не юбилейный. У нас «Покоритель тайги» меняется в своих форматах. В этом году он опять в новом формате. Но если я не ошибаюсь, это 4-е соревнование в таком формате. А может, и 5-е.
12: А может быть и пятый. По-моему, я вот как раз перед интервью смотрел предыдущее интервью, там было 31 августа 2002 года.
11: Второго?
12: 2022.
11: Хорошо. Ну, пускай будет юбилейный пятый, хотя, если честно, я помню четвертый.
12: Но, тем не менее, это не важно, наверное, потому что они все отличаются по формату. Организаторы делают, да, какие-то вот такие вот сюрпризики?
11: Да, конечно. Первый «Покоритель тайги», он у нас проходил как такая новая эра покорения вместо турслета, но не вместо турслета, но какая-то альтернатива. То есть хотелось какую-то полосу препятствий, чтобы было интересно, но люди очень любят покорять что-то где-то в лесу, поэтому и турслетовские истории принимали сюда. Затем было решено, что «Покоритель тайги» должен быть отборочным этапом, потому что это очень непростые соревнования, во что-то большее. А что-то большее — это была гонка героев, это всероссийские мероприятия, такие масштабные, огромные, никогда не принимали участие победители ранее. И вот тогда «Покоритель тайги» стал таким стартом, таким трамплином, чтобы попробовать что-то новое. В прошлом году, между прочим, это была феерия, просто первое место, команда «Алроса» покорила Волгоград. Это было невозможно круто. Гордились все. Мне кажется, это самое пересылаемое видео сентября было, где команда «Алроса» феерично занимает первое место. В этом году формат опять поменялся. Ничего постоянного, каждый раз что-то интересненькое. В этом году «Покоритель тайги» — это второй этап спортфеста для молодых специалистов, а также для тех, кто тоже очень хочет поучаствовать, но уже немножко не в этом возрастном кругу. Молодые специалисты постарше, для них «Покоритель тайги», возраст не помеха, также будет.
12: Это второй этап, вы говорите, а первый уже прошел когда?
11: А первый у нас был зимой, мы тоже покоряли тайгу, но зимнюю. Первый этап спортфеста – это «Прощай, зимушка, зима». Еще где-то в начале года, и вот мы опять возвращаемся с молодежью активно в спорт.
12: И все те же люди, которые принимали участие в первом этапе, они уже автоматически перешли в этап второй.
11: У нас каждый раз история с тем, какие команды принимают участие, интересная. Для того, чтобы участвовать в общем зачете спартакиады рабочей молодежи «Спортфест», необходимо, чтобы команда в этом же составе приняла участие в каждом этапе. Их обычно у нас 4. Но если вы вот собрали свою команду именно сейчас и пропустили зимушку, допустим, вам нужно очень круто выступить на остальных этапах, и у вас будет шанс также занять призовое место в общем зачете спартакиады.
12: То есть можно влететь вот так вот с двух ног сразу во второй этап, проявить себя.
11: Конечно.
12: Собственно, минуя этап первый.
11: Конечно.
12: Но вот кто может принять участие? Сказали, что есть какие-то ограничения или их нет, наоборот? То есть 35+?
11: Ну, от 18 начнем, что это все-таки... Да, просто две разных возрастных категории. От 18 до 35 включительно. Это у нас будет второй этап спортфеста «Покоритель тайги». И если вам уже 36, далее верхней границы нет, «Покоритель тайги», возраст не помеха. Это тоже.
12: Ну, а уровень подготовки как-то влияет роль? Там, например, команда, профессионал с профессионалами, любитель с любителями, новички с новичками.
11: Практика показывает, что лучше подготовиться. Именно для этого есть первый этап участия в соревнованиях. Он обязательный. Команда должна приехать. Каждый участник команды должен пройти полосу препятствий, зарегистрироваться в журнале, и это будет допуск ко второму этапу, который непосредственно пройдет 12 сентября. Если это не случится, то будет очень грустно, потому что энтузиазм будет гореть, а первый этап пропущен. Поэтому в обязательном порядке нужно приехать и пройти, и попробовать. Можно готовиться больше одного раза. Ну, то есть не только...
12: Можно тренироваться до...
11: Это вообще самая правильная стратегия, потому что на самом деле это соревнование, которые требуют физической подготовки. Я сама в прошлом году пробовала, не на время, но на интерес пройти. Мне было сложновато. Я знаю, что ребята, которые готовятся, у них есть абсолютно точно тактика прохождения некоторых этапов. Но для того, чтобы соревнования были интереснее, организаторы год от года усовершенствуют существующие этапы и, конечно, добавляют новые. Этот год не исключение. У нас обязательно будут новые этапы, которые будут сюрпризом. Но для тех, кто сейчас тренируется, наверняка они уже попробуют и выработают какую-то свою методику успешного прохождения.
12: Ну, время еще есть. Сейчас, если кто-то нас слышит, видит, думает, так, я хочу принять участие. Это должна быть индивидуальная заявка или какая-то групповая?
11: В положении есть приложение, это групповая заявка. В команде 4 человека, 2 юноши, 2 девушки.
12: Больше, не меньше?
11: 4. Четыре, двое юношей, две девушки. Вот в таком составе мы будем ждать команды. Команды могут быть из сборных подразделений, вы можете представлять свое подразделение. Необходимо обязательно будет получить отметку от медицинского работника о состоянии здоровья. В обязательном порядке нужно сделать страховку. И еще один маленький лайфхак. Если вы сделали страховку, пожалуйста, сделайте скриншот этой страховки, потому что Алмазная долина у нас находится в низинке, связь иногда пролетает мимо. Поэтому, чтобы мы точно знали, что оно у вас есть, лучше подготовиться заранее. Все заявки до 12 числа у нас направляются в адрес Ивановой Валерии Нюргуновны. Она просто с распростертыми объятиями ждет каждую заявку, регистрирует ее. Но регистрация жеребьевка команд будет уже непосредственно на Алмазной долине с 10 часов утра.
12: Ну а по времени сколько могут длиться сами соревнования? Это один насыщенный день с 10 утра или несколько дней с палатками, неделю-две?
11: Вот, палатки – это где-то там турслет. У нас это все укладывается в один день, но в части временного промежутка в идеале все команды проходят это экстремально быстро. Это всегда очень удивляет, потому что в прошлом году какие-то невероятные были минуты, секунды. Мы прям не верили, что так можно было бегать. Прям уточняли по рации, а точно ли они прошли все этапы и искренне поражались способностям. Поэтому некоторые команды проходят очень быстро, если мы справимся за час. А может быть, новые этапы все-таки чуть-чуть усложнят задачу. Но в течение одного дня, конечно, мы вручим и медали победителям.
12: Все этапы исключительно спортивные, или, может быть, есть какие-то интеллектуальные? Подумать где-то надо.
11: Даже на спортивных этапах стоит подумать, конечно. Очень важно, что это мероприятие, оно не столько, чтобы проверить еще себя, но и командный дух тоже. Есть этапы, которые прямо требуют командного вовлечения. Ты один просто не справишься, не пройдешь. Поэтому команда должна соорганизоваться. Взаимопомощь, взаимовыручка. Ты должен всегда смотреть, что твой сокомандник бежит за тобой, что он где-то не потерялся. Если потерялся, его нужно забрать и бежать вместе. Поэтому каждый этап – это своя особая тактика,
12: которой нужно придерживаться.
11: Абсолютно.
12: А как будет определяться победитель? Это история на время, это система баллов или что-то другое, какое-то нестандартное. И еще важный момент. Награждают команду целиком или кого-то можно по отдельности выявить?
11: Самых красивых из каждой команды. Нет, будут награждаться, конечно, команды, занявшие, показавшие лучший результат по времени. Штрафных баллов нет. Если неправильно будет выполняться что-то на каком-то этапе, судья этапа просто может вернуть на начало этапа, указав на ошибку, для того, чтобы каждый участник прошел корректно. У нас есть группа в Телеграме, она так и называется «Покоритель тайги». Каждый участник может добавиться, задать все интересующие вопросы, организаторы с удовольствием на них ответят.
12: Ну и о призах, наверное, тоже хотелось бы поговорить. И если вот, как я правильно помню, вы уже сказали, да, что было в прошлый раз победители «Покорителя тайги» отправлялись в Волгоград на гонку героев, то в этом году традиция сохранится или все-таки призовая программа будет несколько другая?
11: Да, призовая программа несколько другая, потому что пускай Волгоград немножечко отдохнет от нас, мы позанимаемся.
12: Можно выигрывать, да, будет?
11: Да, им просто нужно отойти от феерии прошлого года. Победители получат бесподобные кубки, медали, подарочные сертификаты. Конечно, мы стараемся.
12: Подарочные сертификаты от каких-то спонсоров, партнеров?
11: Подарочные сертификаты у нас в части призовой продукции от компаний.
12: Ну, то есть призы существенные, как бы.
11: Они приятные.
12: Здорово. Опять же, в основе, не будем забывать, лежит командный дух, адреналин, эмоции, полученные от непосредственно прохождения полосы препятствий. Сентябрь. 12 сентября, пока что погода вроде более-менее такая, как бы теплая, но она непредсказуемая, может стать буквально на следующей неделе, поэтому какие рекомендации можно дать участникам по экипировке, что обязательно можно взять с собой, а что оставить дома?
11: В обязательном порядке у вас должен быть шлем и должны быть защитные перчатки. Это прямо не рекомендация, это обязательная экипировка, прописанная в положении, потому что все-таки там у нас есть и щебенка, и есть деревянные элементы, и на скорости можно просто пораниться, поэтому вы должны защитить все свои открытые части тела. По практике вам будет настолько жарко на адреналине, что не нужно надевать на себя теплые куртки.
12: Штаники.
11: Да, но одеваться по погоде, несомненно, нужно. У нас был и дождь, и снег, но при этом ребята не останавливались. У нас все команды пробежали от начала до конца. Поэтому, я думаю, этот год будет таким же ярким, как и все предыдущие.
12: Здорово. Но есть еще один практический вопрос. Если участникам или болельщикам вдруг, ну, вот погода такая, как уйдет в минус, а станет зябко, будет ли на месте точки покорителя тайги какие-то зоны обогрева, чай, горячие напитки, питание?
11: Конечно, у нас же Алмазная долина – это прекрасная горнолыжная база, прекрасный комплекс, где вы можете провести комфортно время, в любом домике спрятаться, согреться, выпить теплый чай и подождать вашу команду, которая покоряет тайгу.
12: Кстати, о болельщиках. Да, насколько они важны для атмосферы соревнований? И главное, вход для зрителей будет свободным или нужна регистрация предварительная?
11: Предварительной регистрации нет необходимости, но команды, конечно же, будут счастливы, если приедете их поддержать. Ребята всегда готовятся очень сильно, потому что они рисуют плакаты, они привозят какие-то шумелки. Они приезжают в таком количестве иногда, что...
12: Их больше, чем самих участников.
11: Ну, конечно, участников всего четверо. Что остальные команды начинают побаиваться и бегут еще скорее.
12: Но самое главное, заявки еще принимаются.
11: Заявки принимаются до 12 числа, ну, 12 соревнования, 11 числа, ну, давайте не будем говорить до 23:59, Валерия Иванова, ей тоже нужно будет домой, но... До 11 числа мы будем ждать каждую заявочку. Если возникают какие-либо вопросы, их можно написать на почту, которая указана в положении, либо в наш телеграм-канал «Покоритель тайги». Мы ответим на каждый.
12: Ну и отлично. 12 сентября. Алмазная долина. Там будет не просто соревнование, а настоящее испытание характера. Холод, тайга, командный дух и, конечно, шанс заявить о себе. Желаем участникам удачи, а болельщикам ярких эмоций. И у нас в гостях была Алена Пархоменко, соорганизатор мероприятия компании «Алрос» и «Покоритель тайги». Спасибо большое за беседу.
11: Спасибо вам.
1: Гости дневного эфира. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и это новости короткой строкой. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В стоматологии 32 карата открыта запись на консультацию к врачу-имплантологу. Вам помогут разобраться в вашей ситуации, ответят на все вопросы и составят план лечения, чтобы вы снова могли улыбаться без стеснения. Запись по телефону 8-914-282-31-32. 8-914-282-31-32. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи,

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В селе Тасюрях открыли контейнерную автозаправочную станцию. 25 сотрудников Айхалтрансгаза получили награды в преддверии Дня газовика. Мирнинцы прокатятся по льду Кимберлита в первые сентябрьские выходные. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса. Теперь подробно. В Тасюряхе появилась первая в истории села и восьмая в Мирнинском районе контейнерная автозаправочная станция. Собственную АЗС здесь ждали несколько десятилетий. Строительство по проекту администрации начали этим летом при участии недропользователей, в том числе «Алросагаз» и Мирнинского управления автомобильных дорог. Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
4: Стройка велась совместными усилиями. И благодаря тому, что они здесь провели работы по отсыпке территории, мы смогли построить автозаправочную станцию.
3: Модульная конструкция проста в эксплуатации, может работать круглосуточно без оператора по принципу самообслуживания. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту к терминалу или внести наличные в купюроприемник. На выбор бензин и дизель. Собственная заправка поможет жителям села ощутимо сэкономить. Комментирует Агния Симонова, глава Бытобинского наслега Мирнинского района.
5: Мы очень рады, что наши жители теперь не будут за бензином и за дистопливом ездить в город Мирный, туда-обратно 340 километров.
3: Удобнее будет и водителям транзитных машин, которые едут по Зимнику. Проект строительства контейнерных заправок с 2022 года реализует администрация Мирнинского района и инвестор «Восточный поток». Далее. Руководители Айхалтрансгаза вручили почетные грамоты и подарки 25 сотрудникам в честь предстоящего Дня газовика. Среди награжденных 9 почетных ветеранов «Алроса», посвятивших отрасли более 25 лет. Им передали золотые памятные знаки. Комментирует Валерий Харченко, рабочий по зданиям и сооружениям «Айхалтрансгаз».
6: Это большая заслуга, тем более, когда не та грамота, как медаль, которую вручили. Я рад, конечно, просто неожиданно, поэтому я очень в растерянности.
3: В следующем году предприятие проведет газификацию улиц Майской в Заречном, Тепличной и Озерной в Ирлахе, СЛЭП-1 напротив магазина «Андреевский», а также построит 1,5 километра газопровода, по которому голубое топливо будет поступать в Ирлах. И еще одна новость. В культурно-спортивном комплексе «Алроса» стартует сезон зимних забав. В Кимберлите для горожан залили каток. Пока его тестируют юные хоккеисты, но уже в эти выходные на коньках прокатятся все желающие. Стоимость зимнего развлечения – 530 рублей для взрослого и 265 для ребенка до 16 лет. При наличии собственных коньков цена будет ниже. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и я расскажу, как приятно с пользой провести эти выходные. 5 сентября в Мирном пройдет открытое первенство Мирнинского района по мотокроссу. Место действия – мототрасса Баянай со зданием ОМВД. Начало в полдень. Приходите поддержать любителей адреналина. В эту субботу Ленский историко-краеведческий музей приглашает ленчан и гостей города на финал выставки «Здесь были и небылицы». Это не просто закрытие, а возможность заглянуть за кулисы творческой мастерской. Юные авторы и куратор расскажут, как рождались их работы. От первых идей до готовых коллажей. Вы узнаете, как они искали неожиданные связи между музейными экспонатами и повседневной жизнью города. Вы можете задать любые вопросы и поделиться впечатлениями. Ленский музей ждет вас 5 сентября в 2 часа дня. Продолжаем. Отличные новости. Ледовая арена Кимберлита открывает сезон. Первый массовый прокат пройдет 5 сентября. Доставайте свои коньки и до встречи на льду. Начало сеанса в 17 часов. После коньков надевайте кроссовки. В это воскресенье пройдет долгожданный «Алмазный кросс 2026. 6 сентября бежим в Мирном, по городу и вокруг карьера. Старт на стадионе «Триумф» в час дня. Для тех, кто успел зарегистрироваться, не забудьте медсправку, паспорт и страховку. Без них не допустят. А если вы решили бежать в другой раз, приходите поддержать бегунов. У меня на этом все. Отличных выходных!

0: В мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Будущие события, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай. Снова, да,

0: Ты такая одна, и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тантуном LFS 77 80 271 свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы по и клиентский бюджет сел то сумею себе кисню горбила пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ.

видел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете радио «Алмазный край».

вляпалась. И почему-то не хочу домой. Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то будешь мне идти.

похоже, ты совсем не тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе?

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гелер Надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл Тосуню Субебир Сыл

0: алмазной столице полночь.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС. Тунсетте. ООН. И Кюсет. Тун. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. Регулярный надзор. Федеральная служба. И Кюсет. Субъебирсел. Тосуню. Субъебирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Каждый миг, каждое слово, даже тайну сохраню. Знаю, ты на все готова, я тебя люблю.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

в Мирном. 3. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорейгер, надзор, Федеральная служба, та, и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, да?
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

дает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Мирном. 5 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: В Мирном 6 часов.
0: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса обучает жителей Мирного новой специальности с гарантией стажировки. Лучшие выпускники курса сортировщиков алмазов попадают в кадровый резерв компании. Алроса создает рабочие места и растит профессионалов в алмазной столице.
0: А вы знали?

Овны. Неделя будет складываться в лучшую для вас сторону. Удастся решить проблемы, которые не покидали вас последнее время. Тельцы. Благоприятный период для покупки одежды, бытовой техники и недвижимости. Во всех делах вас ждет удача, но будут и спорные моменты. Близнецы. На работе откроются новые возможности, но вы рискуете потерять, что было дорого для вас. Многих ждет улучшение финансового положения. Раки. На этой неделе будет шанс решить все свои денежные проблемы. Возможно, прибавка к зарплате или премия. Львы. Вам полезно провести время в обществе единомышленников. Возможно, у вас появится новый интерес. Девы. Сейчас жизненно необходимо почувствовать любовь и счастье. Ваши отношения с партнером выйдут на новый уровень. Весы. Проверенные методы сейчас будут неэффективны для решения старых проблем. Будьте рассудительны, и удача будет на вашей стороне. Скорпионы. Вас окружают люди, которые готовы помочь. Вы будете приятно удивлены происходящим. Не отказывайтесь от интересных предложений, они принесут вам рост по карьерной лестнице. Стрельцы. Удачный период, чтобы реализовать по максимуму все свои задумки и планы. Подходящее время для подачи документов социальной организации. Козероги. На этой неделе пойдут в гору жизненные возможности и самочувствие. Многих ждут приятные сюрпризы. Можно попросить повышения. Водолеи. Не стоит экономить на себе. Сейчас можно без зазрения совести потратить крупную сумму на себя. Самый удачный период, чтобы заключить крупные контракты. И, наконец, рыбы. Вы можете встретить человека, который изменит вашу жизнь. На этой неделе ваша жизнь преобразится. Вас ждут успехи в финансовой сфере. Не бойтесь перемен. Они к лучшему.

0: Радио «Алмазный край».
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
2: Молодые специалисты «Алроса» стали участниками международного форума «Форсаж-2026». «Алроса» помогает сотрудникам учиться у лучших и развивать новые проекты.
1: А вы знали?

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Т-Аон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология ЛАР, он массовая коммуникация Регулярный надзор Федеральной службы и Клинический Бибирсел, Тосуню Себекис Книгар Бирга.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: А вы знали? Факты о работе «Алроса». С 1 сентября 2026 года в России называть бриллиантами можно кристаллы только из природных алмазов. Теперь разница в цене и происхождении камня станут для покупателей полностью прозрачными. Это защита прав потребителей на государственном уровне. А вы знали?
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать.

В мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.